0: ciudad duerme.
1: Pero la música no para.
0: Quality X 89.7.
1: Pura música hasta el amanecer.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,